0: Чинкер тен дама шивирх сан жукши. Тендум шенкен арген прваин.
1: Туан тунгэ кваянсэ. Ланлун дэн чихуаны хчинкер тен дама рил. Шухи ичаран агн шубжи арасини харди. Чинзэнчи ажуны дэ нисэр дирга матан жуны. Арангэ лангцига мандан жиргэр омсинтэ. Халшукчин квамтан зивр джамбатан. Гангчинчи ичэндэр сардэгэ нимо хсарвашгэлэ би хуанда дангур масл. Сэдэнчи кави юнда гэлэгчи дэхтун хсарвашгэлэ би чэнзэн ажухжинчи. Мо-сяң-сан-вэй-кхуа-яң-сэ. Тэнэ-кэй-кэр-чуан-бэй-ла-му-сэ-гэ-дан-дра-бэр. Яң-сяң-та-вэй-гуан-бэй-нда-гэн-чу-гу-яр-жин. Ит-ун-вэй-кэр-чэ-штан-хтэу-чэр-гэр-яр-вэй-мо-ла. Джэхтэн-мэй-лэ-чэ-ун-цар-вэй-нзэй-чун-ла-хто-лэ-лэн-ба-дан. Гэн-чэн-тор-гэн-гэ-а-лэ-б-чэ-вэй-пом-чэр-ла-а-ng-гэ-яң-гэ-чэн-юр. Арам пайл жи сатанг даланни. Зидг нам кала аджангта ши тангрэйтан. Куаран цумун бин цуанжам данжанни. Чи жи азхнин ла шифта ши тангрэйр. Адаг чачун мэглэм дэ

0: Nari di kirkin kwaadin chi. Tani tandi chu taa loptuk namba zon sonji nara karchu thor jigindi shi tani di thor jig jigindan jig zonu gu jigini karzo ranglang sen mara taa jiga shi tangando chili. Ranglang chig chitsukku shangil na tsukha shi gijin ranja yang na kirkil homa kirkil shafchut tang muntin ba gishawa drip jin ranja damora yang karkar yo junyan kachay jirti jengi shayi ranglang zon sonji na chu thor jigindan jig zonu gu jigini rangka shafchut la chigi thor nang igun nanda zungi tena yang giringi kabdari na
1: wo ya ya ya tan di tongo mo ndem de din zgro mo
0: idin ga
1: tan ndem de din zg ta ching se tong nut de ta ndem de yosel ta chimda qil ga men zg jora ta lu ma ge te kochu me ki utar mo
0: ari ya
1: ta ko ta ke chen de ti to ni ta ta rung chi za bu sa zo no di chda ni la za bu mo tan di na pa ta ta wa ge nam da mi se wa ra ya tun da na ta wa je chen yo gu ni ta sung yang chra ti cha ji mi sa ngen na ti chla ti ᱪᱤᱠᱟᱹᱜ ᱢᱟᱱᱚᱝ ᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤ ᱱᱟᱭᱟᱢ ᱢᱟᱪᱟᱡᱩ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱡᱟ ᱵᱩᱜᱩᱢᱚ
0: ᱧᱩᱨᱤ
1: ᱟᱹᱱᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱜᱛᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱫᱤᱱᱡᱨᱤᱭᱟ
0: ᱟᱹᱨᱤ
1: ᱛᱟᱞᱢ ᱫᱤᱱᱡ ᱠᱚᱛᱨᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱷᱩᱢᱜᱤᱞ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱛᱩᱠ ᱛᱮᱞᱱᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱚᱯᱟᱭ ᱚᱱᱫᱟᱜᱛᱟ ᱯᱟᱨᱡᱤ ᱠᱟᱛᱚᱝᱜᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱠᱨ ᱛᱩᱝᱠᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱡᱩ ᱯᱮᱛᱚᱝᱠᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱮᱠᱷᱥᱤ ᱜᱤᱧᱟᱢ ᱫᱩᱜᱩᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱜᱞᱟ ᱠᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨᱚ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱛᱟᱠᱚ ᱪᱚᱫᱚᱵᱫᱟ ᱪᱤᱢᱩ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱢᱩᱡ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱚᱵᱫᱟ ᱪᱤᱢᱩ ᱡᱩᱡᱩ ᱫᱮ ᱦᱟᱪᱷᱩᱱ ᱠᱟᱠᱨᱩ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱤᱴᱷᱚᱱᱤᱛᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱚᱥᱛᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱚᱥᱛᱮ ᱠᱚ ᱱᱚᱱᱤ ᱨᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩᱛᱤ ᱜᱩᱥᱟᱜ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱚᱥᱛᱮ ᱱᱫᱚ ᱜᱚᱱᱫᱟ ᱢᱤᱥᱤᱡᱩ ᱠᱮᱪᱷᱟᱱᱟᱝ ᱜᱚᱛᱚᱱ ᱪᱷᱮᱱᱪᱤ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱚᱥᱛᱮ ᱱᱫᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩᱛᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱚᱥᱛᱮ ᱱᱫᱚ ᱥᱤᱱᱤᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱚᱝᱚ ᱪᱩᱢᱥᱟᱝ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱚᱝᱚ ᱟᱞᱜᱛᱚᱱ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨᱢ ᱜᱤ ᱛᱚᱱᱞᱚᱜ ᱥᱮᱱ ᱨᱮᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱚᱞᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱨᱚᱥᱛᱮ ᱢᱤᱥᱤᱡᱩ ᱛᱤᱴᱩᱜᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱢᱤᱥᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱵᱟᱨ ᱥᱤᱠᱟ ᱫᱮᱜᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱪᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱨᱚᱢᱟᱡ ᱜᱞᱟᱥ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱠᱤ ᱪᱚᱛᱟ ᱦᱟᱥᱱ ᱠᱟᱛ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱤᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱱᱤ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱢᱤᱛᱤ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱥᱩᱢᱫᱟ ᱛᱟᱞ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱥᱢ ᱜᱟᱞᱚ ᱢᱟ ᱫᱤᱭᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱚᱨᱛᱟ ᱠᱟ ᱠᱮ ᱢᱩᱜ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱩ ᱚᱠᱟ ᱞᱚᱯᱛᱟ ᱱᱤ ᱞᱟᱝᱛᱟᱱ ᱱᱤ ᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱛᱷᱮ ᱭᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱢᱚ ᱛᱤ ᱥᱩᱠᱩᱱ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱢᱤᱛᱤ ᱡᱩ ᱛᱮ ᱡᱟᱡᱵᱤ ᱠᱩ
0: ᱫᱮᱝᱠ
1: ᱛᱤᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱤᱱ ᱡᱩ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱤᱜ ᱫᱤᱱ ᱡᱩ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱚᱱ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱱᱟ ᱫᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱢᱟᱝᱵᱚ ᱡᱩ ᱠᱚᱢᱚ
0: ᱫᱮᱝᱠ
1: ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱨᱤ ᱡᱟᱜ ᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱤᱴᱷᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱤᱥᱟᱣᱟᱞᱤ ᱛᱩᱱ ᱡᱮ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱞᱤᱨᱤ ᱛᱷᱟᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱪᱟᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱠᱤᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱢᱩ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱤᱢᱩ ᱫᱩ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱤ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱠ ᱥᱤᱢᱵᱚ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱚ ᱞᱟ
0: ᱫᱮᱝᱠ
1: ᱛᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱥᱮᱫᱮᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱥᱤᱨᱤᱝ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱥᱴᱮᱢ ᱢᱤᱴᱨᱤ ᱡᱚᱛᱟ ᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱢᱟᱥᱟ ᱡᱚᱛᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱦᱩᱝᱩ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱢᱟᱝᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱢᱩ ᱫᱚ ᱥᱟᱭᱮ ᱞᱚᱴᱟ ᱪᱤᱢᱩ ᱥᱩᱢᱩ ᱜᱟᱡ ᱜᱟᱥ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱚᱵᱡᱚᱱ ᱥᱤᱢ ᱛᱚᱠᱚ ᱢᱚ ᱛᱤᱱᱩ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱥᱮᱫᱮᱱ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱥᱤᱨᱤᱝ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱟ ᱡᱟᱡᱟᱱᱤ ᱡᱚᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱪᱷᱟᱨᱤᱞᱟ ᱠᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱤᱠᱩ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ ᱟᱨᱤ ᱨᱤ ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱱᱮ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱪᱷᱤᱢᱫᱟᱜᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱭ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱡᱤᱜᱞᱟᱝ ᱱᱩᱜᱩ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱚᱥᱩᱜᱤᱱ ᱱᱟᱱᱡᱟ шугмаңаз гэж нямжгра торнаи ажик карманда юмрг барта шайзуг кырг семкмен анда ласква нямдгри тапкти нинги талаж торнаи госа мапуз гирдин кавда кон тежинт анди шугац гэ замаг нямжгри ичун ачанг ка чембори тянчини та гшу жигин давлан ну жигин кырг жигинди кандин да тоннада та лотта чемунди ньожу кырг чели грим нэмтан ранда ё кри ati jeng ge chu ta rimg den kontav ran da kon de jing hana chi ta dgi go sa ranang de chi samlo tang go sa nd ka ra yok sam gun ding iten de chi ngani zong de chi ta dgi go sar ta yok sam gin ding ite zoni kap dari na
1: o ya ya ya tan da ta ge chin zri ya
0: ari
1: tan da jang di tasr ma tuk pi yarmun de ta romar ki chi ta khapr gi ru se ra nyen thon dan jinang go yang man de ga de tang ta chawa ge gin sin de tukon de we che le de tang ta ki de ti ki sha ma nga de ki ya
0: ding
1: ta thum ran di new year in tin ta ki ni tum ju kum
0: ari
1: ta yang na new year thor ji ta ki di ta ti ya ri ta ki ya in jo si ri ta ki ti na so na da ur ki ta ki jam ba de ni tum zer mo
0: ari
1: tan dien de konde jatuk ke taksi rambam go no chet ta tak ke thosum go homa ge ki rendin kunju ge rendin kunju ge suga ki kutu no ge tamu ge ta ki zermo
0: yori
1: ta ta tin ji ge ta na ta ta ngun ge lu ma ge ta thodi ke kan di te ni ge adam te ni lo ta so so la lo ma sa zer ni ma kar se chu mo di na han yo nermo yo ta na ta thum ne lo ma ri ki li gu no sa zer ge na ta thum ne ni tong ni na ga lo ge thum ne sang chen ge a ji sik lo ma sa ma ge ta ka chle sik la adam sik ri mi ge u ka ta ᱛᱮ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱛᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱯᱷᱟᱵᱞᱮ ᱤ ᱯᱷᱟᱵᱞᱮ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱠᱤ ᱪᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱚᱵ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱛᱤᱛᱟᱹᱭ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱫᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱚ ᱦᱚᱢᱟ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱹᱛᱤ ᱱᱤᱛᱚ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱜᱟᱞᱚ ᱪᱩᱢᱩᱫᱨ ᱟᱨᱟᱢ ᱪᱩᱢᱩᱫᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞ ᱪᱩᱢᱩᱫᱨ

0: Хэвгий нэгна хсунгв дэрц килё.
1: Хсунгв дэрц ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгий хтамларийё.
1: Хэвгий хтамжи мти ламтунгнагё.
2: Хосу хэвгий хшалан.

가천리리 무그만쯤벌 인니인데 나라 파츠스제르 데는 얼멀음께 자운세보 최진 화인스 랑밀랑 융스자와 등 진짐송앙 고티스 촌나 니울지롱더베티 사초제 신루촐니엘율세르 티르딘 나 초땅 니울피르마폴 김천 촌 오케 티라룰요비 나 니트브게 Karlang tung mandul biyin. Yin na yang, ni choli chasik tsorsyo. Ni hna mamyung vi chafsung gangsi. Nga shatang ri pih zepta samkin agda. Nga nintang lubih tangta chakindag. Дэнэ, нэ лацхуги тэгка нэвсэй би цэхчэг нэчэв эйндо юл. Чуги вяна, чуги чоканга всандал чун. Цэмгим чочэв дэ лалах данни мумахи би нала пэл юлсэр. Ягэ молым дэ мармирэв донни Арджангранга ngalatag yulsir. Ntatag yulsir avdiin pr nangdi. Ni armalam jihtangrim ni chujya avdangchir davi avdarsav zinja tangfsasilja hnyangtam tish. Чуджа шкарджин зинджа матыштаби хсэл ланланга мэгсун тунсю. Ян чудживзяна чунил чумдиса арсян нимнимги шпантанни няолтан фанта хтапуржян шкарджа кумджиглунни Арансимки газичунямуди метугутан лакалалангнсер. Тэнна вдимпрнна армалымкевомо. Ништумчели танчикэтишкэмдэр чокем чэджинзэмцэмкингэгули Nga yinzhang galishkilinjig bi siang kamsa Sala ang awlang mamyungwi Mzaghji delimbar jitang Sala ang hftan mamyungwi Semba dehtoimbar jitang Royang vizin yinzhang la Titavjang Nja chun zin arg mata bichol. Sigzir zin yinzhang la na chukyang. Khshungnil zin chikhkil mani bichol. Ngarmilim ki okim danzilwa nivzun. Ngalang cu shirduk danzho zin. Tukmish zedunga ghanimil ngekin banjala. Yang simji tibu jamu haring karni shkang tanga kumji

0: Madoma, Remanduya, who tickets got it?
1: Serum Tamosi, Olguna Maru in Numerka, Olumer, Tesukunenda in the
2: day. Olumer Charti, Anisa Dum, Olusum Charti in Jurassum.
0: Ya, Tanzo Tusonere, Madoma, Rima Yunduri.
1: Serum Tamosi, Dana, Nirdu Lamp Menoga, Suna Sunamari, Nirdu Lamp. Денжик жирца инэри.
2: Жэмжил адгэлэм сэсун шэл. Денжик хийша сэм сэзун.
3: Жумр тахуэй апи хчинур ин.
4: Хэгв жаппа пови джанча ин.
5: Дэ, ядэ, вони, гаржа ин.
6: Жумбо чонг чонг цо

0: 同比王室国三民，习比尔金武宗三民，咱比华根天三民，阿妈咪希望谢三民，成立建等等，没他妈张明言。
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
0: Дэрсний чүнгөм авсан мэртэг чэгэмандун. Мэрчүнэм жүнгэш цава мэртэг чэгэ чугу. Мэрдаар мүнгүх шибаны нга цу мэрэри ингэн ин.
1: Рэйнян кэнаба дэна дэрэнгэлэ цэндэн нга гуны гэ чу дам солу варгэрэнгэр чүнгэлэ чакар дунг мамэн шибшу кэнгэр ба нивэ шибшу хунала мүн сожил дэдэнгэ. Да чакар дунгэн ва кундэни. Almaci kwaqdum sakalni chamgil ge goni nyarik sorpil yinu ge adan di kornde mamang shibshu kang ge huchapung tigshir ge lamlig ndib jil da tangi dar maci kwaqdum sakalni songchibra yangna ligbchi yinu ge 단디 타게 조제즈 그 주

0: та чамтын гүв чамаң зүв жаажу, дайан хэнда гэчэ варэ. Дэвжанта та чамды гүвчил шил хийва, чу хийну гэ мачук. Та арангран гэ жиндан гэв чэ цун цуа гэ чуани, жа чамды гүвчил хий гүг. Та хуэн жүг жинап чэ цун цуа ангэ гэ чуани, хуам жирнио цун зэг на чук, дэ ханчэг гэ кэргэ, ликаз гэ дэм на чук, дэ маэм бэ кэргэ, аранг гэ чамцан гэ чамма гэ варэн на чук, ян на чэ цук гэ дап чамаң сосу гэ варэн на чук, шава чэма чун сэм кэнгам чана, рэв гэ бча чамды лэхтэр дон чулэ чунда дэг дэг хэшэ гэ гэчэ гэ. Та хуэн жүг жинап аранг гэ чамцан гэ варэн на хуэн жүг жинап кэгэн гэнтэг згэ кэзар дэ сосу я, та дэг дэг хэ ца мэн ла, та дэг дэг чэ цун цуа аранг гэ нэ лэхтэр дон чулэ дэ дэ, лэхтэр нэм бэ бчунда дэг дэг хэшэ гэ гэчэ гэ. Нё цун згэн жинара, я та нё цун нэ ганжаазын жүгна адан дамун дамун дамун дамун ганжаага шүгна хтамбим дадаг юг хэзэна хтамбим дэ нэнгртар чүндуулагдэ кацан рэйюнна вжигни та тондаг чэма чонсам чазгам чаннаара рэнг сосуг кэгэндала чамтан томбага гуни сонжчибид табну дэвжинда дэрэнг хуэн жүгжина жүйжиндар тавазгам сонжинаара та рэнг паса пайл рэнг пайг рэчэн нэгсам яна рэнг пайг ркекэм сонжчибидадагунди тани та маңа мэнжэнвар гэж лэгтэрш анчир юнуг дарч экэм сонжчиб гөрг чамжон сарвайн ангасиг кэргэ лобжон и дазу нэгна та нгончил кэргэ юнуг сонжуг юнуг донсэн гэнтэгз юнина яна нгончил мэни далу хсарт картуны нуг донсэн гэнтэгз юнина ота дала суква лобжон и датын маңа чэцхон цуа нэг чони рэнг паса пайлнди сонжчиб ичүндэ чамтанг тамба, лыгтанг тамба гэ гуни сонжчу бэжу. Дэвжинта аранг гэ чамтанг гэ кэгэнг дэлайан чамтанг тамба, лыгтанг тамба гэ гуни сонжчу бэжу да хачан гэчэ гэ. Яйнян ка набады на дайанг дэ цуэ гэнг гэ тэнгдэ чамчунг рафчу лэм лэцэн донцэм дэнэ жу. Лэцэн дэх зомжиг барам донзэрн ба дамжэн чабра, зомжиг гэ карвал харжиаб рахи рахи рахи донжэб даркалва, дамжэн сувчичиб даркалва, хуганжаг цэрэнг раф сонэм рэнчинэн ийн. Лэцэн дэ цонгэн шанчин тэнг и сэчэм юн лан кэнг рогжэб шэнэ, ян ка наба нэркэб сэв дэмэ.
1: nga chu ji ma thne yu za chum nga chu tung nyam de yu
2: za chum ji nga chu de thang nang char dung jong wo le song chu xie jin yu
1: za chum ji xie meng ji ji si ke ng dang yin gen na dan ke le xi yu
2: za chum ne ya ke ke ji si za chum yin la ge chu ling gu ji ji zhi su yin
1: za chum ma la re ge ba dang za chum lu zhong xie fa za chum se song xie fa za chum song chu xie fa sa chum vishul xie pa chi na nga su thaymung gan gan cha yin.
2: Sormo na meesu da menggup ki chi la chankil shi tun. Ti tanga namba ganda barlang jia vdenjiga songi ba dang barlang jio jia chadan dar tungi. Alang chul khangvi nang ta alung jia vrsha ki. Siriga yi jor shi chan na barlang jia gu jiga jia mab jia zhu.
3: Ano Beijing ji disul jerge yin.
4: Sonun oshkil gulunchin.
3: Sonun oshkil gulunchin.
4: Sarangir nyamju.
5: Nyankanamba chesu demo. Terang na sharsi ga da jubi chi jasam tang jarsi ga da jubi chi nirjil wursi ga da jubi chi nirjil yin la za pen bare shuni thang di sanjir nyam dog len sin ja nang tun na di chi shel
6: Xi Jinping ga dan shi tar bar mi sin zin ji zhong guo re jie tun cham zhe nang ji re
5: jing gang ru ning su ji sar ji ne ning sa ke ji pi se tu bi pe ji jie lan wa sar ba dol
6: zhou le ji singapore jie chu ji ji su tang zui men zai
5: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
6: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
5: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
6: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
5: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང yeti li ga wi jinggang ru nyang tub de re ta sta nga chi ti rub je char chin sar ba dang song zhe le xi ni lor tin jer mil ji phu sim du ni re dang ngi tu ge den chu lu ji la wa sar ba tu ba ka chi lin ba chu ji ga ni le ru ba meng chu le de ni je ka sun lin ji sha je jin chung xi de jinggang ru nyang tub la ti rub je o si ri sar ba chu bri xi gi xi tan zhong guo gong chen deng mi nyang tu ma le ge zhe cha gai chen shi gin bi cha ni jinggang ru ning tu bu jin zin shi ni da wa de deng yun le shi ba yong la ngar jin thu mi sam den deng ge ge zhu le

0: Сесім дәмбе ғуны сола чығылым зігіттіндің көршілі чөйкі мұсым ғылуи дамжілі шабадың тарсын лан жанхуңдың сетра топу бі сола чығылымғы няңштубын жесілі самуши бі жачи хомығы намгі ғасы чембу топ. Жошылы няңші сұғыпыры чығылым зігіттін бар ғамбадың лейлдің бі көршілі сонсчуңы донлен ба торғың тұшқың цігіпі лешіл бадың нағжын лейнеге хуэмық сұғы Kotsi rangsi shabi nyamnyung tang songzhil shi de zhigishin tishkib je gagadul kasi je ngonchir shi ji ni koshchul shi de longu nyekhin korwe rang yagatog yagashtsig je stansung war tang jenkim songchub je nyangri stanchung ni margin thindri je zesim zhomei war. Mangchur pandi zhimbi ayrsi zhimdi ni nagzhun je jinzin shi bi bantub je nyangdu war ji shug yung tang sirchil mangbu ni zogla chaglam ga zhangshani ki gardik ga zhulam tang otung barbi zhimdi ngombar shi. Nyanshi shiwi zhudun saishang mangdun denba dentab yin la gixi hajang che. Huomag namji shigji nintil ngang dandun zogla chaglam zigishin ba nam mughur shi di rangshtug gui zogla chaglam ga nyangshtub jinzin she ba dang semgil tepa di ranggan zangzib ji shafchul ngi sa jirni popa ngali chenbi shukchik denjig songshub dang sani kik peji la shamdag shi ji insir.
1: Dalu chan la zonib sorg warg rangshchung kil zongtun ju yi zongli nyo zongga mangji zhigul rangpur dang kaitin tunli so chung. Мэнцун зай чулэн гэн сун сог, зоргул капшуг чэнбу сэмла мэгэдэ, зонгхун дэ цунлэй ма лэг дэнтэл тэцэнгдэ дэнгшэн, шэнэн хуанжур нё цунгэ вонцэл чэрэ дэнгни. Мэнпэн зай чу дэ шэтэб араб дэнг рэмба дунчул шэдэ. Цунтэн хуанжур дэ горэчул дэнтэг ярпэл шэн. Адачг бэйцэй жэнгий вар, цунэв кэл шэнглэй тунзэй дэ сэцунг дунбур гуру шэва дэл сая дэл бэм дэл нэчэ сэмтун ла лэба дэнг, нанэнг гэ дэнням лэй, Я чи сурнга чангчун ил пар. Ширтунг нангжин че чэмбуру гуру тунгшир шиг шива жа сая нга ла ливни парцил ди шэнгчин юнг че чанюм че ца ли ту. Кедин тун ли сурчун тайни цунуб кэй жи шэнгшиг тун зи дэнг сирг ли нун ке ли че сим санзг ши ди. Хангжиг сирг лугцун жим цух дэнг ши хэн панжи дэнг ли чу суг сани че кедин тун зи чалам ни цун. Нихтунг нечиг лун замлэнг би дэг Мөгэн рөвэй цугчэн лашигэнэй цандам жунгэ бэлэг цамцу тунгхун дэн гэдэн шэнгшиг тунзэй жигдэл эйжурши. Дэнцун сэ ячи чумжэр рэнгэ чин рэтэл ши дэ кэлэ чэнэй тэлэн ячи зогул ячи джэмтун цугндэр шигба масэл чэтун эйжур цугнда дэхэн. Уцэ вэлэй дэ вэлэчэн дэн чигчэ шэртунгэ нёжб чэг жигдэ шэшуг нёцунгэ нэгтур тугэл сарва шун. Цунли нё цунгэ мэнжи жигул рэмпур тайны цунэб кэйджи цунли нё цунгэ лэжэ нэкэ чингу шихэн Ква чунгэ мэнгла давди шэмбэ цунли жацэг губа дэнтэл лэгжэр ши. Мэнгэр зонгхунгэ цунли малэгн зэгчэн лэжэ нэхэ чигдэл шихэн зонгхунгэ горси цунгхэн дэн цунра дэргул зэчул дэнэ кэл шэмбэ зойнэр сунжэл чацэн шэнгшэг тунзэ дэбжэг дэнэ дэн цунзэ чэнгэ Нгүнгүл тэгчүл дэнийн зэгчэн сүгдэ рэгна мэнгүр чавы юла. Зунгхүн дэ цунли нё цунгэ рэгүл нган сүнгэ ба дэнтэл нган чэрэшэн. Мэнцун зайчүл нган сүнг тайны цунэб кэджи шэнгчэн дэнг кэл рэмба нэджэ зайчүл кэпэджэ чэтун маңэл гүру сая чэг чэгэндум шэдэ. Цандым жунлин зумба нё цунг дэцэг сэши бэ гуртэнг нэбэн зайчүл яркэджэ шэгу бэл. Касыв чабхүн ла лэнгхүр дэнг чэмлүг нгэ тунзэ. Затун, чинным суг мэнцун зайчу чабхун мэнпун дийо. Норсил маңыл гуру сая жэмбэм дэн тун гэ дэн сдэ тайкэрэн зайчул гуру дуншир ни шива шигла ливни сакун юн чэн зайчу чумра дэн туг ярпэл шунвар гэчэл нэдэн ши.
0: Датг бэй цэй чигни нэн. Сангу бэйн цунгэшан чин пэджи дэн жэжурэн ланхэн ни хэсэл дарна. Gansi sochu jia mangci xianqia kasib dang mangcu ge mangci gimkurn gansung xiaqil lungin changul juzibi cheng la. Shangqin peji dang jiejurin hankeng ge liri jibi lekeg dang nyamde gansi sochu li xiaqi jikun zikchen la nankil hendun dang jirim dambi gendil dang di rimci xi na zhongyong ge chetun maangil gur tenbim jik dang xiewa zhig saya ge dunchul xi ni. Shangqin yung ge gansi sochu la mangci li dun la chetun dagchul xi ni panji tongba dang. Ганба чигдэн шиба чиг шапшин гансун малыг жинтэл нэн тэцэнда дэн. Дилэн шуа дэн, Chaitun maang jir gangun dagchung kang tang sochul shugdi shabshi teni su gansi sochul shabshi jirgul bjara jigcha chingir zonil to jabchir shiba tang zhongir gansi nyacha tang sochul nyacha su sur shtongzir ngabcha tang shtonga jibja chiga jemang ta shimba tang gansi jigji nashchung nambi nyacha zongwe dirtsil te nishtong nyekha li jachi nyekha ni nishtong nyerga li jachi jigchen pariyo chang Mahtungri Luhsum Manga, Chaki Sojulnya Chu, Nishtung Nyahali, Tetsar Nani, Nishtung Nyangali, Jatang Chang Chung of Dunpariu. Sajunga Jastern Gansung Shepatang, Chansu Namung Savshig. Among Yungi, Tamuntu, Nyam Chintang, Nyam Chul Shepi, Gansi, Sojul Shapshan, Kotul Shepi, Namba Rimjin Tabu. Gamba Chigtang Shipa Chigger, Shapshi Malak and Titsung Tatungina. Mamang diwaran zimbin peji samlu lagtir shepi cuncil gachin shiin. Mambur yinrang do nyum ngang peji yungur gapar dungwi ngagzi shetib khijang yin. Lungin changgul juzhiwi cinda, rangri shangqin ga gansi shabshi rikul caizhi jantang caidin jang chacil chungo mawaadang. Sochul shabshi rikul nidin kochul mandang wasu ngonsil dobi natun lamgde shangqin peji dang jijurin lankang ga Jakob Jan Mumbur Ganjir Janla, Kakhtan Javi Litun Tang, Josun Tabjig Gorkup Tamsin Ganglashini, Shanchin Nankik Dongi Lazitsi, Yelnis, Toshib Samu Shepatan, Chigir Chingula, Hinomba, Lazer Sunjo Tantik Shepa Suji, Shetab Raptan Rambachati, Gansi Sochi Lijin, Hanshi Pizil, Mantalan, Tor Tungadan, Amangzi Shapshi, Shancha, Nalankiwi Guni, Kasub Shidi, Gansi Sochul Shapshati, Yopani, Lakperichiru. Shangqin Peji Deng Jeju Ren Lan Keng Ge Shangqin Amangsil Tin Deng Shangqin Chuo Deng Deitang Yun Lan Keng Su Deikik Deng Nyam De Jindin Ge Dashib Cailin Gu Dung Deng Yilngi Se Darkil Zepun Su Ke Shetib Je De Darkil Do Dung La Heng Nung Ba Deng Leze Gendil Dung Wei Chuo Ge Ganil Deng Nadun Tenjur Ngang Tegchwe She Ba Zib Jinbi Leze Lagdir Deng Mangil Dung Chui Ge Nirtsil Jemjuk Se Dung Wa Leze Nga Zim Zin Ni Wei Chui She De Zhongyong Ge Mangil Deng Wei Panjin Dun Pil Ganlik She Ge Tim Tsung Se, Gansi Sochul Shapshi Kochul Jintil Ngang Yachir Dungwa Deng Shapshi Bicil Ntur Dungwa Shapshi Malang Tisang Dungwa Jishi Ni Mamang Mang Tsu Je Nyerajin Cheren Ruwi Bicil Ntuwi Shapshi Gengku Ngar Li Lagbe Guni Gung Jitab Shijin Yu
1: Aisir Je Je Sung Bu Zheng Ka Tsi Yi Tsi Jini Nyan Sae Zheg Bini Shijir Aisir Je Maung Bar Rang Tsi Jeng Gala Chul Bivi Ni Ba Dambar Shini Yi Leng La Nyangdil Cuncha To Bar Gengku Shijir ཁག ཐག བྱ དགོས ཁང དེ ཆེད དེ ཁོ དང ཡེ སར གྱི ཙུང དེ ནེ ཐ ནེ ཧུ ནེ གྱི ཡེ སར གྱི མ ཁོང ལ འདྲ ཡུ གྱི གྲ སྒྲིག ལག པོ ཤེད དེ ཅིག ཡོ སར ཡེ སར གྱི དེ ཐོག ཚག པར ལེ དེ ན ཁ ཚ ཡོ གོང སི གྱི གཱ ཆ དེ མང པར ཡེ སར གྱི ཡང ཅིར ཅག ཁེ ལ དེ ནེ ཡེ ལང གི ཉང དེ ལན ཙམ པར གང གོ ཤེ པི གོ དེ དང ཡོ པར འདོ ཁ ཚ ཡེ སར ཅག ཅོ ཤེ གྱི ཨ རི སན ཙན ཐ ལང ཕུ ཡེ ཡངདལ ཚོན་ཆ ཐོབར ཉེར་དེ གང་གོ ཤེ་པ་དེ་ཡིན ཁ་ཚི ཡུ་ཤེ་ཅིར ང་ཚུ རེ་བ ཡན་ན ཐལང་ཕུ་ཡི ས་ཏུན་དེ ཇིན་ཆུང་ཤེ་དེ མ་སལ ཡིལང་གེ ཕ་རན་དེ ཅེ ཆར་ཇེ དང ཇིག་ཁལ རང་ལིག ཅེ ཚབ་ཇེ་པེ ཡན་ན ཏུན་དང་ནི ས་ཏུན་ ཇིན་ཆུང་ཤེ་གི་སེར སེདག་ལི དར་ང་ཤེ་ཅིར ཡེ་སར་ཅེ ལེ་པ་ནོན དང སར་ཡ ཅ་ཤ་ ས་ཁལ ཅེ་སེ དགན་ཅན་ཤེ་པེ དེན་ཇག ས་ཁལ་ནི མ་ཧུང་ཤེར་ཐན མ་ཤེ་སེར སེདག་ལི ཤེ་ཅིར ཡེ་སར་ཅེ དེན་ཇག ས་ཏུན་ ན ཐག ཉེ་རང་ནི་ནི ཐོན་བིན ཇིག་ཁལ དེ་ཉམ་ད ཁ་ར་ཏལ་ཇ་ཅེ ཡན་པ་ལི ཀོ་གར་ནི སམ་ཤེ་ཤེ་ཅེ དེ་མན་སེར ཡིལང ཉེན་འཇུར ཅེ ཚེ ཅེ་ནི ཉེན་ཤེ་རྒབི ཡིལང དང ཨར་ནི ཅེ དོན་ཚན ཇུ་ཇེ ཅན་ཅེ ཟོགུམ ཅེ ཐུ ཆར་སན ལི ངོན་པ་ ད་རན ཡིལང གོ ཕ་རན་ད ཅེ ཆར་ཇེ དང དེན གོ་གུལ ཚན་ཛིག ལ ཇ་བཅུར ཤེ་པི ནེ་ཏུན ཁུར ཏེ་རིམ ཅེ ནང་ད བཞག མེ་ཅན ཆར་སན དེ ནང་ཏུན ལ མང་ཧར ཡིལང དང ཡང་ན ཨ་རི ཇུང་ཤུག ཅེ ཁེལན ཐོ མེ་སེར
0: ཡེ་སར་ཅེ ཙུང་ལི ནི་ཐ་ནི་ཡ་ ཁུག ཚེ ཅིག་ནི ཉིན་ན ས་ཇག་པེ ནི་ཤ་ཅེར ཁེ་ད་རུང་ ཡེ་སར་ཅེ ཙུང་ལི གང གན ཁར་ཚེ ཡ་ལང་ལ ཉང་དིན ཚོན་ཆ ཁ་ཏན་ནི་ཡོ་མ་སེར ཁེ་ས་ཇུག་ཏོ་ཤ་ཅེར གོང་སལག ན་ཏུན ཐལ ཁོ་དང ཨ་རི་སིན་ཛིན ཐལང་པུག ལང་ཤུ ཡོང་སེ ཅིག་ཏན་ནི་ཡིན་སེར ཨ་རི་སིན་ཛིན ཐལང་པུག ཚེ ཅིག་ཅིག་ནིན ད་ན་དོན ཨ་རེ་ཏང་ ཡ་ལང་བར ཏུ་ཡིག་གོ་ལ་ཉི་བར་བཞི་གནི ཁེ་ཏེ་ཧུན ཏ་ན་ཁལ་ཤི་པེ ཡ་ལང་ལ་མི་གི་པེ དོང་དག་ཤེ་ཐབ མེ་པར་ཟི་ཡོ Amerikin nyanjir ji dhigba dar na tlang puga namjir di martin gung ngun la nitaniya khula ngagtung ni da dang mesir. ऐसा रहते हैं जोंली रोंजब कंगा ची चीज़ चीज़ ने नेता निया हुदंग थलंग पुगा

0: 야 순이 그치 단식 안뜩 녀거와 공부 잡으라 단식 안뜩 삼쳐와 돈자니가 가뜩당아 단식일 야 순이 단식 안뜩 녀거와라 단식 안뜩 삼쳐와 너니가 대런 거 담신 그 조든 되겠네 주일 단식 안뜩 녀거와 공부 잡으라 단식 안뜩 삼쳐와 돈자니가 담신 그 조든이나 머리가 텐데다 저초 예롱 겸성 텐데는 뭐 그거 조든스 사우더 거다 Marigan Tendetta, Jetsu Yelung, Kamtang Tendel. Ya, Inada, Dander Gungo Samdanachok.
1: Yareko, Tatayna, and the Anamun B. Kajan Chesag, Satumirto, Ayan Sag. Tarjang Manjon Sigmo, Shapak Tamgo Pasa. Tarshari Kung Tang Tamgak Josa, Hashar Guker and Tong Sigak Josa, Tandova Gurin Kung Wangak Josa. Арза чайган гуган норот нягклоква кынрнгатаса чакча чун сарнутаса гтамчлын дандыр чемунди тана тапжастын анцгнар жиг шамда кынгарны вэбжа чоман цгнан гушаму кангам тони тартулар бу коқах серк кайони хмэл жам сурто агаяг кайони нямки коқах тамг кайони кивагдан авжигин накын хини гоурта яшо нагжатбни тандамуг мишин латгдагдаг Ксенгня мирын хэрвжави чанх чарвирын бгви тартхму кадр чигсе тони ни номура др чигсе зоми далини я та тим чорн бачанг тандо хахм чигсе хжун ансхуна та цар чигсе на кур чигсе ни кива шамчар де ме чун ансхуна хтм сэпсисе на кипсисе ни тандому г там кива жапшая екони шанг марджир чигр го екони Oya tangkhya tsuk tam ma myoni changmi la gadaf si ma myoni hosrep shan de ko ya chung ok ok ngo ni tasra jing de ko rap jo blong ko chok ni ndamu gen ji na dan si tam shil pai ya tim chu oya khaw pa sang gen ji na su jin na ri ni tang khu yen de nyan ju sha ke ye ge nam che ge ge gi zo gi sam ta shong ro yi ta sa cha ye ge za yi da li nyan sa ka lu gu song yi da li ar ga nang ge har ga yi Кысыл маркага нагы кыгыя конагы нян кондахтан кын шырдык нам гыскарманда нуктун дегызык тилинадагы тантамуга кынычын жагыхты уни тарначын жагынын уни таржымсын шанатым удырела татайна терим мачан шунчыгма кечи тартыгыра шеки ишче шыкызык жандары муң башыкызык саралын индип шыкызык тапша кылучыган амса чыцгы уну нижанлунда сагжевлен чыгы уну Тэн карууныг на чарзгын бабжа юуну сымсан бихтан нактамлык шаши юунунда та чазгырелэт юуна чүсүг лосу мэргэн тэндэл чэмзэнгэн тэндэли госу бихтан да нинг конкурсэ ма хацта та тар мэрчиг чөсүкла канданы зухчиг шана тавчэр карсын дэрэн тавдган сони туна дэржэ унима данда чэвжиги дали мансух карма тавин такури Мэргэн тэнжэгэ тахтэл хэкэ мэти, чэцэг дэнжэгэрэн да ягэ мэтигэ, хэкамсэн тэм удгэйм. Тахчэцэг совзур жэгнэзгэйна, тахчэртэн гэлэканэй жэна, да картэн тэрэн дэна, мэсэн хэкэрэн дады, хсэрсэрэй гонсэл малгэнэй, кэчэн джамсэ гэзэнэй, гэзэн тэбжэчэ камалгэнэгэ, тахтэгэ чэчэн чэйбжэгэ жэна, хэмэ кэчэнба чэгэн дэ жэна, намкэрэн гэлэн сухэнэй, напчэгшэгэн пэр сухэнэй, гонгэнэ гэлсэн сухэнэй. Шавагын нахша бахтан хийни нэгтэн гэнахтай мохта хийнэн дана багтай гинэ хүчсүг ойвчгонд кахтэли датан нэгинэ махтэл вэхнэн нэзгра малгүй энжам нэзгэртэн дэ нэгинэ о я там нэзган цони суна о я тан жо хинд хий госу та картан дэрэн тавзган цони суна гинэ жо хэган мужин тэ шонг шонг и нэ хэрэ гонжин тэ цух цух и суна нэртэн ба картан тэн кайэн ну кайган прагаяр кайэн ну Я тэнтэнэ мёрэн гэм сони тона о я та картэн тэрэн гүвчэ сугдэн тэн шэн дэва и датэн о я таргэн ёндэн дэв жэнгэ далини сопдас муна чыкну дэй датэн ни сопдас муна кэргэ чэртэ жина мэгжи кэчэн дэгэ ла кандэ нэй дэ инжина кунан баркэ сопсутэн датэн ни мэркэл вэ хнян нэзгэра малгу ян жам нэ дэгэртэн ни чэчэ кэн нэ атон жан дини тэнчэ куртэ кунан чан жа тэ ни чэчэ кэр дуксан ржи жо ни тэнчэ кэ ти тэг чо чо нэг дантэ мугэр ка чар жилан жо кунун дэ ду арин ахтэ тэр жан тан го кэн го нэри хсэн кон ба жан тэр лган зин го нэри хсэ кэ кон жан тэр жа го нэри о я та чэм тэн гэн сони сонатэр я Oya ta che che ge cha ya zi chen oya ka che ge to ya zi ga zang gu ling gu zong zo mi da li gu sa li mo ge zong da li ni ta che chi gan zo mi ni za sang de ka zhe ge zik se ka zhe ge dem se yo na chen mo za sang zi ge na na ngong yin chong ngong sa won de ma de ge zhang ngong sa won de ma de ge ba li kho che won de ma de ge ngan ngong won de ma de ta yin na na ge ge che ge te ji na di na na chi ho chi ge chi yer de ge ra chi mo chi ge chi mer de ge me la ga da wa ni ge an de ge da tang ni ran ge de ge ge ge che ge te ji na che gan ba ra yu ha ma ta ge ola mi chi xong chi yi da li ni za ge ka tin kha li yi da li ga ga wo chong su ye chu song me to le ni ye chu na sha ka chen ge to chen de ge la ge ren chen no ba sa chen de ge la ya ti sara sen chi kong so ni so na ji na ta ren ge nong han se chu den so ni so na ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
2: там ягцог нэг авшааси шапа гэ портагми таахын дандрын дитнга во чаврик гник ца камар та чогор кан гомфан кам то каргшви лхорв жан дади эндэх син зомо кэз эгери я ти хан чэ кхсэндм гэргин нам бам цуна ярлонаг нам сив кархан яни мэрдэнэ сагжи хчэн корн яни санду чингмани камбам дандав я ярн жог хожа хаса ти чэ ц тармор дёрсар ди цо чингл хамне карун данда ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཐུགམར ཏོང དང ནག ཁསམ གང མ ནམ ཁག ཅང གི ཐུགམ རང ཉིན ཉིན གོ བཟོང དེ དེ མཐུན དེ རྩེ གོ ནོང དག ཅིན ཡོར གོ གོ བསམ གི ང ལྟ བ ཉིན ཆར ཟོ ཁ ང ལྟ པ སམ ཆར ཟོ ཁ ཟེ དེ 야 처지긴 요고 그지나다가 롱니 땅다가 롱니 거다가 응구터자 많지 땅 센사얀체테 롱거롱게다가 저덕스가 이과지다디 어롱셈다다가 흥정자가 이과지다디 롱니 니다가 팔을 비면나야 초코롱니 그 첨마였나야 초코 더덕 탐치 그 땅아다가 노배만진제도 답샤카친 능가 돈치너지런친 몸바르차친 딥삼가 흥소우연냥 샹카르크리티냥다 Ronika Chimson Ningo Song Daddy, Tugum Tender and Dergon, Erego, Samchik, Kitchen, not of Shoktao, doesn't. Yati Hanchik Chimson So, Tugum Tender Yopi, Jibson Sazaka Tonga, Chimsi Rion, the Yersam Gatoa, Nyam Jurina, Gansam Ganchalo, Nyam Jurina, Tarkachi is Kuna Kosa, Zurons of Tina Eriksa, Uchanjik and Achtan Huizon, they are Tarong Nierang of the Daddy, Tansit Niger Chimsager Gaz, Daddy, Tubao the Huizio, the thousand area. Tarchika chachang stumu yuna, duka natu hipan yuna, mani erung taga, tagni egam nyanda, ta tsandi chira khukji di, kawlang chidi, chukwa chira khukji di, ziwa chodi yoni, ta maari matu yuni nyamazaga taga, jabshukna yoni mnyozi yinnonda, rongri ngub zong yag, jirg tukib damdadi, di tang so, taga, samlo zong kordadi, rika chamsi daga, yujig yumgen di tangam, tundurzi gojinda, jirzari eb samchika kargish tabshukta yut, Я ти ханчи кырды чихсам зэджиз ёнди. Шырып шаннам нен гуркем чихсам зэджиз. Тасалатрык шунсам зэджиз ёнди. Керон хунчала чанз ёна. Ньорын ама чена хшана чена мариям. Кыргын амам тона хжон тона маритри. Той ди тага кунзни тага. Рони да тага тонти катанана. Тартаси дез ёна. Цуси хунз ёна. Досу марах чихшана. Кавжи купа ёна. Лыгжи румо ёна. Нен гуркем чыксам зонди салатрык шонсам зонди диннг гыжып зонда ди тага там тендер ядында тага качег самчи гыртап шукни ятар ятти ханчек тагым тендер сутна тарун самлозы хтын тамна хчившанна ясу сусугу бара тендер зина ти ханчек зонкык сусугу барам тендер зина ти ханчек кыт сусугу барам тендер зина ти ханчек жымчын сусугу барам тендер зида ди я чом тендер зиго нонды Terong Karsangum, Kuyong, Tribi Chemchuk, Yarlong Namsi Karkanyani, Murdana Savi Chenkoranyani, Kitchen Tamba, Terong Karsang, Tirab Nikur Sakhi, Tiskemdi, Chumuyan Dib Zidi, Lir Dan Tokchina Mena, Nurta Tokchini, Tug, Pure Shanna Murgan Tender Zegono, Chitsuk Champton Zegono, Kori Tortub Zegono, Pure and Zamlung, Tug Yetu Susona, Muntung Shava as a change of Gona, Garcha Chariganga, the Rutum Nistatamni Tondok Tumuziana. Арортандо и кало консан корнер гаве хонга кало то сан кордади та ярап кыпшукте тага кам гыярта ида ди шамы гынта ида ди тага ярап кырджи сымдан да ди тени мырг сосо барам тендер ядет гышынан роб сон да ди сона пшырып шаннар кача чызы гыша кондеп зиди таңга кынкыр хамеда хамена тамап чыгыны гычамна йони терон карсан тага хтам шако нозыгынана йон ретер Tayona Chimuzan Dibji Digana, Pure Murgum Tundir goes on day, Zamlong Shifty goes on day, Chitsuk Champton goes on day, the Kimamburka Tugay on day, Lakamamburka Nyagay on day, the Kani Shanara, Gimsan Yoker, and Tong Yoka Dara, So Yon Yam Shankar Katirion, the Lugalin as in Debjunda, Tataran Yushakosi Kartan, the Wurtu Jing, Shapagapo Tami, Tamshin Tandarazigonu Kartan, the Niteran Kartan Chimuzan Gonsanga Yobjidi. Ndorjachiwa armunga namnanda khtangzapam thaigam sunanda zgangunzanga yo ndokartq rnanda zgartani ngamnyam bananda zgartani kachandmu shanna ndokarge chumurebzi divshirta yigni gammzana tangmanyam bihna mrnyanna thanda njigtino da khtangkhizonde ngawawa natung nangnayona nipsambaglerin khamabzon ngamjigmu seru hornayona nipsambaglan kirtu dabzon ni khasimxsami khabda zge ni khalqsami chupaze konondo Rukawa Kori Jungur Chikunda Nambi Chumuri Zidita Ga Ona Katan Nam Chamara Kacha

0: mo o shangala yang ngilin ya
1: sankanandi shamne na ba su ge chenggun gya gup sha bi don sil ji la san gu se
2: hen chulo ma ham dan chun chun cholar gung nu chig cholar gung ar hun da mam chot ta mam kranar gung yer da ne gan char sa yin ni go la ri ga to cho cho sa yin ni chul go ni sta wa te dun in dan chun chun chola sa tung mo chig chul sa tung mo da mam chot ta mam kranar sa kham me to ko chi sa yin ni kan sa nam go to cho sa yin ni chul go ni sta wa te dun yin ni chun chun chola wa na chig Та важны яңаван да зоох чиг мам чөтө мап кырна логым дик аркыла жокса инни ки корсум гөр тотчу чоса инни чул гони сава те дун инни чун чун чула хыглак чин чул хык хыгла ке тун си чут Та хыгла ке тун да зо мам чөтө мап кырна ки гдалан корса инни чул гони сава те дун инни чун чун чулар гохлак чин чул гогор гохлар тыгыг чин чулар гохлар тыгыганда зо Тахтин мам чөтө мап кырна яңравар гөвжен да сайын нин чул гони става те дун нин чун чун чула тавла чин чул тавка тавла юмух чин чул тавла юмун дозу Тахтин мам чөтө мап кырна тавчин тамар гыр кур көтүн асыңар мүкүр чымгы цыгынан да хатлы ниге тойыг нун чача ниге куйыг нун маша мус илан корсайын нун чул гони става те дун нин Etan chun chun chola halan choya halan chokgini choya chun chun chola mahlan choya mahlan chokgini choya chun chun chola shanglan choya shangla la pxtsgin choya tan chun chun chola ranglan choya ranglar ortujani choya chun chun chola sinlan choya sinla sinzgoni choya chun chun chola davlan choya davlar nyankgini cholgoni seri shakgin chol umma Ята теріңіз оғнама тіна нема яңқы сая тіна тіцілі яқы варна зашкір кі дева яқы хынсым цуқи нема шава ярнжуғы нема нұры кенцунғы нема де Үгі ка ижа тіна ижа яқы ижа нема ханжар ешті жың ёнжа тіна ёнжа яқы ёнжа дава цинжари та чижа тіна чижа яқы чижа кіркан хынжари Та чи кіркан хыяқы нанға ажана бейтігі тада хе чамрири лонран аштанға нар жига чайна мандаңа жашып сүймей көвәй жинчығын чамей цықцығына ғамыр жиг камілле шоңны. Та нянғының ашага чайна мандаңа хара хаки көвәй ора сынғы цықцығына ғамыршыл камілле шоңны. Кянгу на юнир гамба тонғыр мара чангу ғи цықчығын шығына көфкюндрі мағнаң. Та керкіл на юны жона кечалошыр жангу ицхинин чигна нячири мактон керна на юны ому контурасын чанги кыргута конгул майыл куңы бар кырке хим майыл пырунынгы дәргин май Та чонянгын чонбан жиг чигы на шекке шелис нян чонгын карчи бар кы цын бур кырге пынынгы дарлынгы карунынгы чын пок кимден сух чевзы гадала чангу Таңыр жепының ғындаршығылыңа қарчының ғыршығылыңыраң андамандыр қыштазғыр жеген ен чаман чүгіқтамзғы шая чан жиқтың шөпіқтапаз шапазин онды. Қынқыр сейман чарканинды, қынқыр сейман хатун шитармы күкі чүкәне, шитармы күкі чүрін сусымчы тамбар жүркәне. Та сусымчы тамбар жүрін есімчы тамбей күкәне сере шәкін чылыма. Ятат ненинг тарванам сымзучи шана тунги цын ялла чи тарнисе кырганыг ялла цун тарнисе кыркып я ола нин тарнисе кырги кончун ола угма юнисе кок угма тани тарнисе лундун гарк варва инисе кок варва тани тарнисе кязаму карк угрук инисе угма угрук тани тарнисе кырги таварн авген рона юнисе угма ухти тани тарнисе чушакча мени зунга шинисе угма зунга тани тарнисе кытыгнинг тарвагнам сым инисе кытыгнинг гоагнам сым юнисе кынинг гоагнам сым зучкышана Тан чо кампенни маши чиргин зыккы тара жевин чо картықтын зыгын пен госек ша паша ни сары лоньон зыккы ланжыға мақсым хыртын дұрты зыгы госек Тава ени лава ныгди зыккы лыры лыңи чанри ешкорн жоқ зыгы госек Тық нингір гова намсым гыл орджиын Ята нингір гава намсым гыл орджи зочық шанна нама калын цықцы йона амнирга несек Игра лишка йона анирга несек Кя кондуғы йона нинмуга несек Игморгу йона мұқварга несер

Тисер штиорын бучиг штяниг намказги. Шига йога ардын зубзын зади. Намката гайя токватарта хнго темсе усонс. Тади штаншо маму мбамди ти хадара. Кхога шкада токутаматанви. Каджага каннам саралон тамчипу кунатарта усону. Каланга пана тамчипу шито чекендык. Тади ржауга. Я акэ акэ сонди. Акэ хомбу хтарон ржауди. Хчимчок санчинам бучига акэ сонтану. Мапшага налман джигда котану хтарта. Анцум нига арджиа санги. Чоку лайи хтирзу шига зонги. Хм, папэка джага ганнамса кунга замчи нганты. Лакэ хтурзур тачи ханди. Сасынар дебджи нахшук тамчи лаганта дии таматах. Ди камде галанджи кесарам бучига. Ака чотунган тартубда. Ям царчи цгрира таунра. Дэрангар габдира хумбу чотунниги. Хртангма чендыгзы чиниги чихта гуга сонди. Габди черчонверинака лахсо зэни. Хртандуа галунг донченга конга ювлангзг джави. Хуапр. Судаджак. Шикуа ниман чинзинта чыгали галала курих чихану. Габдига шикуата ними чончира тиви. Хртовши кентени. Ними озыр тахпақцылар гыц амзгмара хаптанс. Хуа ямилар дава чапцинга шуини. Галанга хпаттылар дын татуковави. Кчика харуан думба ар гыю нызг садави. Нима чекуру ажинта тахтаныш. Ди камде штагрон хомбути яр габди гштама цар сонр танга аки штамарти зени хсента ноаг конга йовлан зджеви хуампер ардаван гк хчихчэ та нам кахэ ардави арала тиви хуси кэнтэни ардава фуцл хрнга гмара хаптанс а габди чурджир вермир кэстуини хватэл хнга та токувави Кчигэрэн домба ардын садави тагданс. Тэни галанга пэн ржилун тамчипу гочэг чонзунг чэгмэр мэлон ржанжати лугзэрта хэвэ. Ржам чок кэсэр мэй нямата дурджи хчангул тонжбка конга хнгамтбка ёблангзг джави. Ёб гайвата хаттанэ, гайвамбата нэнэ. Ши гайваган хорлу ганамчик зэргэтан чагазонэ. Ши гайумбага жетун, гайвин датуни, кума лалар динцга рамда чамбиғланды, галанджи кесар норыг жандыгы сонар. Она я... Галатали цына али эринжен, Yanga ala nga kardin tsiga chigan jena ya. Dal hor jilin zamla sa cha gharini. Yanga gdor jida anjig nim chogorini. Da gandil ta kwi shang kam gharini. Yang chomdan shag chathwa gari te. Yang sagnun nyam shag shag jag gari chan. Yang terang kisar chokla chishon. Shem nyanji chan chi yang dag gari la. Yang tiji chi mbu shan ri chig zg ya. Yang shkim dog karu kar gari nda. Yang shig ni tikr tamu chig jar ya. Ta shig ni khin chung wakr chig zan. Yang tirang kisar ngag chur chigan zola ya. Yang khsang ngag tambi shu xiang ari la.
ཡང་སྟར་ཁ་པ་མ་འཇོ་ནེ་གཅིག་ཅན་ན་ཡ་ཡང་ཨ་ཇ་ཡམ་ཡ་ཅིན་ཚོར་ཅལ་གི་མ་ཡང་མན་ཅར་ཏ་ཨ་པི་སོར་བ་གཅིག་དེབ་ཡ་ཏང་ཏ་ཀ་ལ་ཡེ་ཤང་ཁམ་གི་རི་ནེ ཡང་ལ་ཆིན་ཚོང་ཨ་བ་ཀ་རོ་ཅིག་ཅན་ན་ཡ་ཡང་ལ་ཐ་ཏོ་ཀར་ཆུ་སང་གི་རི་ཅིབ་ཡང་ལ་མ་གི་ཤེ་ཡ་བམ་ཅི་རི་སྐོར་ཡ་ཡང་ལ་མ་གི་ཀ་རི་ཡ་ཏོ་སམ་གི་རི་གང་ ཡང་ཏེ་རང་རྒྱ་ཨ་ཨུ་ཏོ་ལ་ཨ་ཅིག་ཤོན་ན་ཡ་ཏ་བར་ནང་གལུང་གི་ཡང་ཟོ་ཨོ་རི་ནི་ཡང་གཉན་ཅན་རཀ་ལ་ཀེན་ཟོ་ཨོ་རི་ཏེ་ཡ་ཡང་གཉན་མ་གི་ཤི་བ་ཨམ་བམ་ཅི་རི་སྐོར་ ཡང་གཉན་མ་གི་སོ་ཨོ་རི་ཏོ་སམ་གི་ཅིག་གང་ཡ་ཏ་ཏེ་རང་རྒྱ་ཨུ་ཏོ་ལ་གི་རི་ཤོན་ཡང་ས་གི་གལུང་གི་ཏེ་རྫོང་ཨོ་ཅིག་ནི་ཡ་ཡང་གལ་རྒྱལ་སྟིག་ན་ཨ་རིན་ཅན་གི་རི་ཏེ་ ཡང་གལ་མ་གི་ཤེ་ཡ་བམ་བམ་ཅི་རི་ཡ་རི་སྐོར་ཡ་ཏ་གལ་མ་གི་ཧམ་རི་ཏོ་སམ་གི་རི་གང་ཡང་ཏེ་རང་རྒྱ་ཨུ་ཏོ་ལ་གི་ཤོན་ཡ་ཡང་ཕ་ཨོ་ཏོང་ཅུང་ཀར་ལ་གི་རི་ཏེ་ ཡང་ཉེ་ཀར་ཏོང་གི་ཀོ་ཏ་གི་རི་ཅན་ཡ་ཡང་ཆབ་སལ་ཏ་ཨ་ཏོ་ཀར་གི་རི་ཅབ་ཡང་ལ་མ་གི་ཤེ་ཡ་བ་ཏོང་གི་ཅིག་ཀོར་ཡ་ཡང་ཏེ་རང་རྒྱ་ཨུ་ཏོ་ལ་གི་ཅིག་ཤོན་ཡ་ཡང་ཉེ་ཀར་ཏོང་གི་ཀོ་ཏ་གི་རི་ཅན་ཡ་ཡང་ཆབ་སལ་ཏ་ཨ་ཏོ་ཀར་གི་རི་ཅབ་ཡང་ལ་མ་གི་ཤེ་ཡ་བ་ཏོང་གི་ཅིག་ཀོར་ཡ་ཡང་ཏེ་རང་རྒ